Верка Сердючка, Волари! Everybody sing! Волари, о-о-о, кантари, о-о-о, нель блю.